0: Да, это мы давно уже выяснили. Среди любых, даже очень беспорядочных облачков, наша девушка не потеряется. Нарядная, да. Во всем мире отмечаю, что только наши фемины никогда даже мусор не выйдут в неопрятном виде выбрасывать. Конечно же, приведут себя прежде в порядок. Хорошо это или плохо? Это прямо отлично. Хотя, с другой стороны, девчонки, тоже расслабляйте хотя бы время от времени. 3.03 на наших русскородийных. Желанное от группы «Чай вдвоем». Прямо сейчас, в начале свежего музыкального. «Выше облаков», вот Владимира Преснякова. Вот не зря же музыкой навеяло, да, про облачка. Вот и продолжим этим же. Ну и веселье изрядное от дискотеки «Аварии» Жанны Фриски. Песня «Малинки». Это, конечно, только самое начало часа. Из любимого на русском много еще может появиться. Я даже знаю, краем глаза вижу что. Но, с другой стороны, зачем забегать так далеко в пятницу? Пятница – день недели неожиданный. Просто желаю вам ее отличной. И пусть у нас у всех все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: ни в коем случае не оспариваю, но в одном флакончике было бы тоже неплохо. Ну а в целом, как вы знаете, русская девушка и коня на скаку, и в горячую избу, и даже на бегудях способна выспаться. Вот с косой не получается, приходится расплетать. Здесь уже наша отдельная гордость. Мы вот можем даже в галстуке спать. Ну, в смысле, если вообще при полном обмундировании, то есть в костюме, как отработали, так пришли и уснули. Это, конечно, случается нечасто, может, с пятницы на субботу в ночь. Но у нас пятница только начинается, так что все еще впереди, и может быть такое случится, а может быть, напротив, будет целый день подумать над своим поведением и как-то менее рьяно отдохнуть вечером. 3:30, мы пока пережидаем, ждем доброго утра, у вас уже наступило, вам его и желаю бодренько, га! Вам доброго дня и добрейшего вечера вам! Пусть у нас у всех все будет хорошо. И если не нужны какие-то сложные словесные обороты, простыми словами обойтись тоже иногда бывает полезно, приятно, ну и музыкально, разумеется, если это звонки на русском радио с песней «Простые слова». «Солнечные зайчики» от коллектива «5 утра», а также «Счастье» от Стаса Пьехи здесь на волне русского радио. Где я, Дмитрий Лебедев, по-прежнему обещаю и даже торжественно клянусь, опять на галстуке, да? Ну ладно, на этот раз на пионерском, что остаюсь с вами до 7 часов утра, конечно же, между песнями. И все у нас с вами будет хорошо. Всем привет!
1: На русском радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Сегодня недорого отдохнуть можно только на собственном диване. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Я думаю, что иногда останавливаться и отдыхать, или просто подумать, совсем даже неплохо. Особенно, если вы, например, почетный пешеход, такой же, как и я. Но если вы славный капитан дирижабля, то, наверное, с земли забавно было бы наблюдать, как эта махина висит. Кстати, сейчас производит дирижабли или нет? Есть хоть один функционирующий, надо будет где-нибудь погуглить. Но не факт, есть же современные вещи, такие как самолеты. День основания морской авиации ВМФ России нынче, поэтому, как всегда, всех причастным с вашим профессиональным праздником. Пусть у вас все будет хорошо, мы по-прежнему восторженно наблюдаем, как самолеты взлетают, садятся, ну и как летят, само собой разумеется. Да, и еще день этнографов России. А истории, культуры забывать нельзя. И о матрешке, которую на фотографии совершенно точно помнить стоит. В конце концов, если мы раздумываем, чего подарить иностранцу, это всегда приходит первым в голову. Матрешки наши все. 3.47 на наших раскрадинах. Эпилог. Дальше песня от Анны Асти и Димы Билана. Совместное творчество. Я же Дмитрий Лебедев, совершенно один, без ансамбля. Шлю вам большущий привет. И да, обещаю, до 7 утра между песнями я буду в вашей компании. И все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
2: Дембельский альбом
1: на Русском радио.

0: Конечно, с большим сочувствием к Луне, раз уж она выдалась у нас одинокая, но, с другой стороны, им хорошо, когда одиночество заканчивается. На небе сейчас остаточки, но непонятно чего, то ли этой самой одинокой Луны, то ли вполне бодренького месяца, но он чуть-чуть где-то там отражается. В конце концов, за окном уже светает, поэтому и впрямь, когда что-то не слишком яркое в нашей жизни уходит, то почему бы и нет? До свидания, или, как это в свое время говорил известный персонаж, давай до свидания. И здравствуй, разумеется, что-нибудь яркое. Я намекаю на солнышко, оно намеков не понимает, во всяком случае, в московском регионе. Да, выходит время от времени, но это время еще нужно поймать. Если вы на работе, то можно только по рассказам. 4.05 на наших раскрадинах, тем не менее. Доброе утро, и у нас тоже наступило. Да, пока еще раненькое, но все же наступило, и это уже хорошо. Вам уже на рабочее место шлю большущий привет, надеюсь, все как всегда, продуктивно и с хорошим настроем. Вам добрейшего дня и доброго затейливого вечерка уже вам. Скоро вас догоним, мы не знаем, может и перегоним, не количеством же, качеством нужно брать. Посмотрим. Всем-всем-всем большущий привет. И прямо сейчас на болевые точки Нюша, дальше Дмитрий Колдун, Милая, а также появится Татьяна Куртукова с ныне любимой песней Алешенька и «Ночь» от Андрея Губина, «Золотая история» на русском радио. Еще раз всем привет.
1: На русском радио.

0: Абсолютно солидарен с группой «Градусы». Мне тоже кажется, что проблемы нужно решать по мере их поступления. Сначала зафиксируем, не уходи, а дальше разберемся. Вообще, в идеале все хотелось бы, чтобы было как вечером в пятницу. Но, с другой стороны, вся жизнь таковой быть не может. Напротив, зебра, разумеется, ежедневно настигает нас. Но заметьте, как все эти черные полоски сменяются белыми очень быстро. Если, конечно же, с правильным настроем и смотреть только вперед, фиксировать себя только на самых важных моментах, а не озадачиваться каждым и залипать в собственном соку, варясь, особенно в особенно в рабочий период, пятницу. Начальник может потом оставить, как говорится, на продленочку, если вдруг заподозрит, что вы плохо работаете. Поэтому давайте определенный период пятницы будем хотя бы делать вид, что все очень продуктивненько, ну а потом, безусловно, юху! Кто куда? Кто-то, возможно, как всегда, на поиски суженого. Хотя что-то мне подсказывает, что у Анны Семенович давно с этим все хорошо, а песня была написана просто раньше. Или написали не так давно, но не для себя. 4:30 на наших раскрадийных. Ранняя утречка продолжается. Не такое уж раннее, но посмотрите, какое бодренькое. Это у вас. Вам его и желаю дальше. Вам бодрейшего дня и добрейшего, само собой разумеется. А вам все вытекающие пятничного вечера. Пусть все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: хорошо. Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Я всегда поступаю правильно. После того, как испробую все остальное. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
4: Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать в деревню.

0: Это да, конечно, но и нет одновременно тоже. Недаром же, но женщина с папкой еще в ЗАГСе предупреждает, что есть нюансы. Что-то там про лодку, про быт и все такое. Да, с одной стороны, вроде бы счастье любить одно, но с другой стороны, что у вас знакомых таких нет, которые полчаса и, наверное, по новой уже раз 500 вам рассказывали, начиная с того, что да, конечно, мне не жалко молока, но ты купи и поставь. А что такое, залезаешь и ничего нет в холодильнике? Ну, что-то приблизительно я попытался всю эту дичь вам пересказать. С одной стороны, вроде бы кажется, что ерунда полнейшая, но вот для людей становится проблемой. Любит одно, ничего не поделать. Один выпивает, другой нарывается и злится. 4.46 на наших раскрадийных. Я все же за то, чтобы не вдвоем любить одно, а прям целым коллективом. По этому случаю, мне кажется, что самый идеальный коллектив для пятницы – это хор имени Пятницкого. Да, ну, во-первых, явно коллективный, во-вторых, пятница отдает как ничто другое. Поэтому отдыхайте как хотите, если любите с друзьями, вот самое то. И под музыку русского радио. Но у нас прямо сейчас опять что-то любить вдвоем, в данном случае «Яблочко». Что из этого получилось, вы помните? «Ева» от группы «Винтаж» на русском радио.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Такие же, как и вы, только из эфира выходим, мы в кулуарах остроумия просто из всех щелей плещет. Я поэтому думаю, что то же самое происходит и у вас, мало ли, вдруг сострили про зарплату или еще что-нибудь. В общем, если придумали шуточку, зафиксируйте ее сначала для себя, а потом на сайте www.osradio.ru. На русском радио стартанули давненько уже не кислые шутки. И если вы придумали что-то лучшее, то, конечно же, это лучшее непременно задержится в эфире русского радио и будет озвучено Антоном Юрьевым. Ну а автор шутки получит в подарок эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. А со всеми подробностями

0: русском. Реклама на русском.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта.

Я бы несколько развернул повествование и вспомнил бы старую песню «Любите девушки простых романтиков». Летчиков, разумеется, в первую очередь. Сегодня 17 июля, день основания морской авиации ВМФ России. Вот кому нужно обращаться за эпичтами на предмет небесных не только светил, вообще всего, что там на небе существует. Наверняка эти ребята могут прояснить нам, отличаются ли облака непосредственно интеллектом или же завалить.

регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Практически вся сельхозтехника работает на дизеле. Кроме этого, власти попросили производителей топлива соблюдать обязательства по так называемому «северному завозу» и вовремя поставлять горючее на крайний север, Дальний Восток и в Сибирь. В России устарела большая

за кожей лица, пишет газета «Коммерсант». По словам представителя рынка, китайская и корейская косметика не всегда высокого качества, особенно это касается солнцезащитных кремов. Также часто не соответствуют российским стандартам так называемые отдушки, ароматизаторы дезодорантов, шампуней и гелей для душа. Ну и последнее. Российские вузы начали тестировать искусственный интеллект для выявления прогульщиков. В учебных аудиториях установят камеры, которые будут сканировать всех, кто приходит на лекции и семинары. По спискам алгоритм вычислит, кого не было на занятиях.

0: Вот так вот. Вот такой вот возглас, дорогие друзья, потому что нужно готовиться к выходным. Да вообще, все лето это выходные. Здесь главное на главном, родины, для того, чтобы вы сегодня искупались и позагорали. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это «Русские перцы». Обнимать вас будем. Здорово!
1: Доброе утро!
0: Привет!
1: Ну да, солнечный день по-настоящему, но не теплый. Зато есть мы, люди, которые точно горячие, пришли с классными вообще новостями, с перченым гороскопом.
0: Правильно. Еще?
1: 10 тысяч.
0: Вот это, с этого надо начинать. Хорошие люди, пришли к вам с 10 тысяч.
1: А давай с конца сегодня начнем.
2: То есть вы хотите сказать, что мы деньгами топим печку?
0: Очень грамотно Жукова предложила начать с конца. Это были «Русские перцы».
2: Спасибо.
0: Дай вам здоровья, всего доброго.
1: Всего надо, понедельника.
3: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском

0: Снизу, она не летает, она просто...
1: Катапульта, да.
2: Вот, смотрите, мы что-то новое придумали, молодцы.
0: Язык убийца.
1: Так, у меня есть номер телефона Роспатента.
2: Да, запатентуй это устройство.
0: Запатентуй, братуха.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Так, давайте посмотрим на пробки, что там происходит. Сервис Яндекс.Карты говорит, что дороги, ну, почти свободны. Действительно, мало где сейчас стоят. Но вот на МКАДе, на внутренней стороне от Подольских курсантов до Бутова 24 минуты. Там, видим, ремонт какой-то большой. Есть на Рязанке небольшая проблемка от Паперника до Луховицкой улицы. На Первомайской от 16-й парковой до Измайловской площади 12 минут потолкаетесь. А есть еще небольшое затруднение на Волжском бульваре.

0: суперленте только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктом миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: точно нет.
1: Тарковского.
2: Нет, нет, нет.
0: Нет.
2: Нет, еще раз нет.
1: Кустурицу.
0: Не называй вот эти, знаешь, непонятные словосочетания для них.
1: Эйзенштейна.
0: Это улица?
2: Там, да, у тебя, на родине.
0: Да, да, да.
1: Это новая книга моей любимой татарской писательницы.
2: Нет, ребята, зумеры начали по всему миру заниматься рыбалкой. Классическое мужское хобби охватило и мальчиков, и девочек. Причина рыбалки, причина того, что они полюбили рыбалку, это то, что она медиативна.
1: Медитативна.
0: Медитация.
2: Медитация.
1: А ты говоришь медиативная.
2: Ну и медиативная, это можно сториз.
0: Ты давай на медиатора, не наезжай.
2: Ну, в общем, 5 часов с удочкой.

0: слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при

0: Как идеальное решение для кого? Для ленивых удаленщиков или для тех, у кого аллергия на кошачью шерсть? Вот, но у меня ее нет. У меня все в кошачьей шерсти.
1: Так, ну-ка, что за решение такое?
0: Короче, программисты создали сервис, который добавляет котика на компьютерный рабочий стол, чтобы он мешал вам работать, ходил по экрану и отвлекал. Из бонусов, значит, он может закрывать созвоны, переводить рабочее время на час вперед, чтобы у вас было в запасе несколько отмазок. Вот, а, значит, зачем вот виртуальный котик? Если как только я сажусь за рабочий стол, да?
1: У тебя два живых.
0: Два живых, да. Вот, и я тебе хочу сказать, что это, конечно, на, значит, один сразу же встает на стол, но смотрит на тебя. Он ничего, не мяучит.

0: ребята, я ныла 2 недели, что по утрам пасмурно.
1: Ныла.
2: Но вот тебе солнышко.
0: И донылась, да, действительно солнечно в столице. Но есть одно но, холодно.
1: Холодно, да.
0: Да, ветер пронизывает просто буквально до костей. Сегодня максимум плюс 20, зато в выходные мы с вами согреемся. Будет солнце и плюс 26.
3: Реклама. На русском.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России на фоне ситуации с топливом начали распродавать автозаправки. За последний месяц на маркетплейсах и сайтах компании появилось более полутора сотен объявлений о продаже АЗС. Цена активов от 1 до 150 миллионов рублей, пишет газета «Известия». На продажу выставляют не только независимые бензоколонки, но и АЗС крупных сетевых компаний. В том числе такие объекты продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской,

Россиянам рассказали о порядке передачи по наследству пенсионных накоплений. Необходимо выяснить, распорядился ли человек своими накоплениями при жизни и указал ли право преемников. Если нет, то остаток распределяется в общем порядке наследования, уточнили в Госдуме. Ранее в Нижней палате парламента предлагали

формировалась в основном за счет взносов работодателя. На центральной кольцевой автодороге ЦКАД заработала стабильная связь стандарта ЛТЕ. Быстрым интернетом можно пользоваться на всем протяжении трассы. Скорость соединения превышает 50 мегабит в секунду. Покрытие обеспечивает примерно 130 базовых станций. ЦКАД протяженностью 340 километров проходит по территории Московской области примерно в 50 километрах от МКАД Московской кольцевой. Ну и последнее. Врачи-аллергологи предупредили о высоком уровне пыльцы в столичном воздухе. Москва перешла в красную зону цветения. До конца недели аллергиков ждет опасный коктейль из липы, полыни, злаков и нескольких видов сорняков. Тяжелая реакция может наблюдаться даже у тех, кто обычно на пыльцу не реагирует. Врачи посоветовали ограничить.

0: станции на русском радио.
1: Дорогие друзья, это продолжается главное утреннее шоу страны. Русский перс на русском радио. 8 часов, почти 3 минуточки. А это значит, что уже пятница вступила полностью в свои права. И скоро выходные. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Ребят, давайте обниматься. Идите сюда.
2: Доброе утро.
3: Привет. А сегодня классный день, между прочим.
1: А что это такое?
3: Не просто пятница, а сегодня, между прочим, день дарения подарков.
2: А как это? Уже 8 утра по Москве, а я еще без подарков.
1: Это что это такое? Это как это происходит? Это почему это так?
2: Как-то пока не весело.
1: Дима.
2: Зато,
1: Димочка,
2: знаете, весело было. Я вот вчера вспоминала нашу с вами поездку прекрасную в Сочи. Уже года три, наверное, прошло, да, с тех пор. Но все равно вспоминаю одно из самых ярких таких впечатлений, которые были там у меня, связано с местом под названием Мацеста.
1: Славное место Мацеста.
2: Да, где я доила

0: Парфюм.
1: Это нишевость такая. Еще какая-то. Не, я просто тоже
2: это иногда... капсула, брат.
1: А, я иногда просто слышу тоже вот этот аромат.
0: Да-да-да.
1: Думаю, ну вот такой опять эти модные нишевые
0: дыхи. Ты опять летал.
1: Да. Ребят, ну давайте тогда про подарки необычные поговорим сегодня. Что вам дарили такого странного? Мы ждем вашей истории в нашем канале в Максе в комментариях под постом.
0: Группа ВКонтакте, там пост под ним, пожалуйста, напишите. Если приклеите фотографию подарка, будем счастливы.
3: Ну и личные сообщения про них мы тоже не забываем. 8 916

0: Если бы тебе подарили бесперебойную электростанцию, тебе бы не пришлось зажигать эти свечки.
1: Если бы мне подарили бесперебойную электростанцию, я бы питал весь поселок и не работал бы больше
0: никогда.
1: Вот
0: именно, да.
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Директ.

0: «Спорт России».
1: Ну что, первая неделя конкурса «Русское радио на спорте» подходит к концу, а наша команда победителей дня становится все больше.
2: Не самое время объявить еще одного участника, который доказал, спортом можно заниматься ярко, уверенно и с характером.
3: Тем более впереди большой финал, поездка в Нижний Новгород и спортивные выходные в нашей компании. Так что у каждого победителя дня сейчас появляется вполне серьезный повод радоваться пятнице еще сильнее.
2: Сегодня победителем дня становится Роман из Тольятти.
3: Ура!
1: Аплодируем Роману!
3: Поздравляем!
1: Для участия он выбрал мою номинацию «Самый сильный».

0: Ну что, друзья?
1: Что?
0: Есть ли в вашей душе сейчас тоже меланхолия по поводу того, что вы не можете никак дозвониться до русского радио, чтобы выиграть 10
1: тысяч? Да, если в вашей душе в кошельке осталось место для 10 тысяч рублей.
2: Ой, да, давайте, освобождайте его скорее, и мы туда с удовольствием вложим 10 тысяч рублей, потому что скоро игра против правил.
0: Я понял, про что поговорка: «Свято место пусто не бывает». Это про кошелек.
1: Действительно, конечно. А мы вкладчики.

0: кто создает.
1: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидкой.

0: Шайбой.
1: Чем точит карандаш?
0: Резинкой.
1: Устройство, с помощью которого...
2: Не успели.
3: Время вышло.
2: 4000 рублей. Замечательно все получилось. Танюшка такая молодец. На все ответила неправильно.
3: Так, записываем вас в базу. Танюш, мы вас поздравляем. Вы большущая молодец. Ну, немножко волновались, наверное, да?
0: Волновалась, конечно.
1: Так, а не надо волноваться.
0: Время играю, и неправильно.
3: Ну, ничего, 4000 – это прекрасный результат.
1: Шикарно. Танечка, подставляйте щечку к трубочке, сейчас целовать будем. Подставили, да?
0: Спасибо.
1: Ну, тогда...
4: Игра против правил на русском радио.
2: О чем я сегодня пожалела, когда вышла на улицу?
3: О том, что шубу не надела.
2: Да, и носки, знаете, в первую очередь, потому что я мгновенно замерзла, ведь с утра было +10.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил.

одобрил поправку, согласно которой маркетплейсы начнут штрафовать за игнорирование жалоб покупателей. Закон также коснется сервисов доставки и агрегаторов услуг. Они будут обязаны рассматривать обращения пользователей и помогать разрешать споры между покупателями и продавцами. Размеры штрафов предлагается установить в пределах от 30 тысяч до 500 000 рублей. Египет с 1 августа введет цифровые визы для туристов и заменит бумажные документы на QR-коды. Пока такой порядок будет действовать в аэропорту Каира, затем его распространят на аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Получить QR-код можно будет через сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Стоимость визы вместе с сервисным сбором составит $36, около 3000 рублей. Ну и последнее. Российские геологи нашли редкую жемчужину возрастом 90 миллионов лет. Ее обнаружили на территории Воронежской области. Это первая достоверно описанная такими двустворчатыми моллюсками, которые были широко распространены в морях мелового периода и часто обладали массивными раковинами. Именно особенность строения раковины поспособствовала лучшей сохранности жемчужины. В Москве 9:02. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев. Вот

0: А вы знаете, тот самый человек, которому сегодня наверняка подарит и нужное, и ненужное, его зовут Максим Привалов.
1: Максим, да. Привалов.
0: И главное утреннее шоу страны «Русские перцы» хотят вот сейчас поздравить Макса с его праздником. Сегодня днем рождения.
1: Поздравляем, да. Максим, дорогой.
2: С 16-летием тебя, родной.
0: Да. В общем, мы тебе желаем всего самого наилучшего, чтобы все твои подарки, которые

0: Антон Юрьев.
1: Здравствуйте.
0: Полиночка Жукова.
2: Доброе утро.
0: И Дима Морозов.
2: Привет.
0: Пишите ваши...
1: Привет.
0: Пишите ваши сообщения в нашем канале в Максе, пожалуйста, в комментариях.
1: На группу ВКонтакте, там пост под ним, если с фотографией.
2: И можете писать в личные сообщения, все работает. У нас 8-916-00-305-7. Привет.
0: Да, можете и фотографии, кстати, прислать вот этих самых странных подарков. Мы будем очень ждать.
2: Да,
0: пишите.
2: Да, да.

0: июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на infoscout.ru.
1: В офисной работе всегда можно найти позитив. У меня, например, стул крутится. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до

0: полотенце. Бабушка распаковала, а там мужское имя. Андрей. Крупными буквами. Шок.
1: Ну, это такое хамство.
2: Ну, слушай, на самом деле, я посоветовал бы твоей бабушке тоже собрать ненужные подарки.
0: Я ей то же самое сказал. И отнести на праздник ей обратно.
2: Андрей, слушай, а нет.
0: Я не распаковывал, не знаю, что

0: подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в

0: Реклама на русском.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм. А говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Закупайтесь продуктами в гиперленте и с доставкой от 3500

студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Сразу 5 федеральных ведомств получат доступ к сквозному мониторингу цен. Помимо налоговой службы, это будут Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и антимонопольная служба. Как пишет газета «Известия», бизнес выступил против, опасаясь расширения доступа чиновников к коммерческой тайне. В Госдуме, в свою очередь, заверили, риски утечек исключены. Сквозной мониторинг цен позволит отслеживать стоимость товаров на всех этапах от производителя до магазина.

0: список обязательных для предустановки на новые смартфоны в России. Ну и последнее. Аналитики назвали причины, по которым россияне чаще всего опаздывают на работу. В большинстве случаев сотрудники ссылаются на автомобильные пробки. Больше всего таких объяснений фиксируют в пятницу. Те, кто работает удаленно, задерживаются обычно из-за технических причин. На самом же деле, по словам специалистов, это происходит из-за размытия границ между личным и рабочим временем. Курс юаня на сегодня 11 рублей 51 копейка, доллар 78.32, евро 89 рублей 33 копейки. Развитие событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Дмитрий Оленин.
1: Новости.

0: Мы чувствуем бампер друг друга. Знаете где? На МКАДе. 3 балла Яндекс.Карты сейчас показывают. Местами затруднения. Вот самая большая пробка на МКАДе внутри от Липецкой улицы до Яснева. Час простоите здесь. Щелковское шоссе от границы района до Пехорки. Пробка около получаса. На Ленинградском шоссе от Ленинградского моста до Юбилейного проспекта простоите около 20 минут. Пробка на Минской улице от Мосфильмовской до Новорублевского моста. Здесь потратите 15 минут. Объезжайте.
1: Реклама на русском.
2: Заметил? Мы стали мериться, кого меньше.
3: А то. Я вот сегодня...

0: каждую пятницу за час до полуночи.
1: «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего.
0: Сегодня в гостях «Орбитальный». В 23.00.
2: Слушайте «Русский старт» на русском.
0: Реклама на русском.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк.

0: количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

быстрее бы доработать эти рабочие часы, и все. Кто на дачу, кто в отпуск, кто просто прогуляться, кто просто сил набраться. Но если будет возможность, присоединяйтесь к нашим летним фестивалям.

0: говорил, ты из вас самый умный.
1: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на...

Право выписывать все дорожные штрафы предложили вернуть госавтоинспекции. Национальный автомобильный союз направил такое обращение в правительство. Как пишут «Известия», поводом стали случаи, когда водителей, ожидавших заправки на АЗС, привлекали к ответственности за остановку в неположенном месте. В некоторых регионах такие решения принимают не сотрудники ГАИ, а местные структуры, из-за чего добиться их отмены бывает сложнее. И в продолжение автомобильной темы дилеры сообщили о резком старении российского автопарка. Если 10 лет назад модели старше 10 лет составляли примерно половину всего автопарка страны, то сейчас их доля выросла до 70%, а средний возраст машины в России превышает уже 15 лет. Причина — серьезное подорожание. Как пишет газета «Известия», средняя стоимость новой машины

0: Реклама на русском.
1: Заметил? Мы стали мериться, у кого меньше.
2: А то. Я вот сегодня меньше тебя простоял за...
1: Глупышка, я проценте на квартиры ФСК. Я их бизнес-класс приобрел под 11,9 годовых.
2: Респект.
1: А еще прибавь скидку от цены на сайте. Мне ее в офисе продаж сделали.
2: Поздравляю, меньше по всем фронтам.
1: Сообразительность все же не твое.
2: Это почему?
1: Потому что выгоды от такой инвестиции вообще-то больше.
0: ФСК. Квартиры под 11,9% годовых и дополнительные скидки в офисе продаж. Для всех.
3: Специализированный застройщик Гудсити. Проект на 2% fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля.

Это Алсу на русском радио. Ее новая песня «Чужая». Прошу любить и жаловать. Чужие мы уже через несколько часов станем нашим рабочим местом, потому что отправимся в летние выходные. От этого настроение только улучшается. Улыбки на лицах появляются. И каждый из нас уверен, что все будет хорошо. Мягкая

У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: 1 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания ArtLife. 6+.
1: Русское радио представляет. Любовь Успенская. 24 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026».
2: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
3: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале происшествия в подмосковных Бронницах произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 5000 квадратных метров. По данным МЧС, в промзоне загорелись два бензовоза и две газели. Произошел разлив топлива. О пострадавших информации не поступало. Прокуратура начала проверку. Конституционный суд изменил процедуру определения кадастровой стоимости земли и жилья и постановил увеличить срок ее обжалования. Сейчас этот срок составляет полгода, 6 месяцев. Многие

Уже думают, куда, с кем, в чем, что берем, кто что делает и какую компанию собираем. Вот пусть и эти мысли тоже сегодня поднимают вам настроение в этот прекрасный летний день.

Кристина Орбакайте на Русском радио. Свет твоей любви. Ой, вчера вот прям слезы. Иду по улице, рыдаю. Нет, ничего не случилось. Просто вчера был такой ветер сильный. Просто вот вырвал слезы из глаз. Насильно, так сказать. Ну, не у меня одного. Мы так вот и смотрю на других людей на улице тоже там. Идем, рыдаем от ветра. Но сегодня уже погода наладилась. И вы знаете, вот повезло. Обычно же наоборот. Обычно в будни погода.

0: для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
3: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru.

только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.

0: месячных выплат.
1: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил!
0: Хм. А говорил, ты из вас самый умный.
2: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-50.

0: национальной игры Пеле подарил футболку своему партнеру по национальной команде, который позже передал ее музею спорта в Рио-де-Жанейро. В 2004 году музей выставлял этот лот на торги, тогда его приобрели за 105 тысяч долларов, сейчас в 45 раз дороже. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости на русском.

0: здесь вместе с вами и на страже вашего хорошего настроения. И вот они уже начались, те долгожданные часы. Где там? Дальний Восток, вам привет. У вас уже офисы закрываются, у вас уже багажники заполняются, и куда-то вы отправляетесь в дорогу. Мы здесь, те, кто по московскому времени живет, еще чуть-чуть поработаем и тоже присоединимся к вам.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в

0: Для всех. ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
1: Утром у женщин куча проблем. Подобрать туфли, платье, сумочку. Проблема мужчин – найти второй носок. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
2: Ярко звезды светили.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490.

0: 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?

0: стадионе страны. 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.
1: Новый выпуск журнала «Психологис». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться. С людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Номер один.
0: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».

подготовке проекта специалисты учли места, где обитают краснокнижные животные и встречаются редкие растения. Ну и последнее. Финал чемпионата мира по футболу могут перенести из-за дыма от лесных пожаров в Канаде. Дым уже распространился по нескольким канадским городам и достиг севера США. В Чикаго отменили по этой причине часть мероприятий и матч американской футбольной лиги. Если загрязнение воздуха станет опасным, ФИФА может изменить условия проведения финала мирового первенства. Официальных заявлений о переносе пока не было. Матч Испания-Аргентина

0: Эвертона. Эдуард Жампаха, с днем рождения, поздравляет семья и друзья. Эдуарду желают здоровья, всего самого наилучшего. Мы тебя любим, целуем, обнимаем. Им в Стерлитамак отправляется привет от Индир. Всем желаю хорошего, прекрасного пятничного дня.
1: Реклама на русском.
2: Заметил? Мы стали мериться, кого меньше.
3: А то. Я вот сегодня меньше тебя простоял за...
2: Глупышка, я проценте на квартиры ФСК. Я их бизнес-класс приобрел под 11,9 годовых.
3: Респект.
2: А еще прибавь скидку от цены на сайт.

Это «Стол заказов» Русского радио. Здесь Дмитрий Оленин. Вот ваше сообщение. Сегодня Олег всех поздравляем. У Ольги сегодня каждая Олюшка, Оленька, которая слушает Русское радио, ловите поздравления с вашими именинами. Особенно от Ольги из Макеевки. Она поздравляет с Днем Ангела невесточку дорогую, Джантимирову Ольгу Петровну из Севастополя. Все будет хорошо, Оленька. Так, дальше. Любимому супругу, любимой супруге моей, пожалуйста, передайте поздравления для Анны с годовщиной. Нам 5 лет. Очень люблю тебя. Желаю тебе всего самого лучшего и самого прекрасного. Привет моим родным и близким из Монина и Москвы. Всем отличных выходных

На нашем летнем фестивале в Яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» выступает Сергей Лазарев. И поклонники фан-клуб Сергея Лазарева выбрали наш фестиваль как такое, знаете, место встречи, время встречи. Каждый год, уже несколько лет, приезжают на летние выступления и встречаются друг с другом, встречаются с любимым артистом. Ну, я к чему вам все это рассказываю? Потому что билетов в «Танцпартер» уже давным-давно нет. Казалось бы. Но у меня есть два приглашения. И вот эти два приглашения я с большим удовольствием подарю.

0: точно, то просто своим настроением. А пойду на концерт обязательно со своим ребенком. А передай привет всем своим родственникам. Может, получилось сумбурно.
1: Нет, зато честно, Оль, нет. Слушайте, ну, смотрите, если вы сами сейчас говорите, что вселенная сегодня вам все двери открывает, значит так, давайте быстро, мы вам дом, загородный, городской дом, автомобили, отсутствие кредитов, здоровье вам и вашему ребенку. Ну, что там еще? Давайте быстро вот про себя это все продумайте. И раз сегодня...
0: А быстро я хочу

0: Да не иссякнет, да не засохнет твой фонтан юмора и креатива. Будь здоров, дорогой наш.
1: Да, мы тебя любим, поздравляем. Я, Дмитрий Оленин, друзья, прощаюсь с вами до понедельника. Всем желаю хороших летних выходных. Ну а тебе классного эфира.
0: Спасибо, спасибо, Дима.
1: Пока.
0: Пока.

0: Гарден. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на петрович.ру. С доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
3: Подробнее на петрович.ру.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Твой номер один, только он. Дима Билан.

студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил несколько важных законов. Согласно одному из них, Министерство обороны и Росгвардия получат доступ к данным ЗАГС, записи актов гражданского состояния. Оборонные ведомства будут по запросу получать сведения о военнослужащих, их родственниках и членах их семей. Это упростит получение военными социальной поддержки, а также оптимизирует воинский учет. Другой закон ужесточает

0: Реклама на русском.
1: Заметил? Мы стали мериться, кого меньше.
2: А то. Я вот сегодня меньше тебя простоял за...
1: Глупышка, я проценте на квартиры ФСК. Я их бизнес-класс приобрел под 11,9 годовых.
2: Респект.

0: Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите.

0: и интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио.

0: под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Мечтаете о премиальном гибридном внедорожнике? Xlantix ET – теперь ваша реальность. Выгода 925 тысяч рублей с учетом субсидии, а запас хода без подзарядки – 1180 километров. Успейте оценить на тест-драйве в СТО-центр «Автодом Таганка».

0: Дмитровского шоссе до Бесединского путепровода. Там время проезда 1 час 20 минут. Дмитровка тормозит. От Северного проезда до Рогачевского шоссе пробка на 32 минуты. И полчаса затор на Ленинградском шоссе от Панфиловского проспекта до Московского Малого кольца. Заранее выбирайте пути объезда, слушайте в дороге Русское радио.
1: Реклама на русском.
2: Заметил? Мы стали мериться, у кого меньше.
3: А то. Я вот сегодня меньше тебя

нашими ведущими Русского радио, если примете участие в одном очень спортивном конкурсе и поборетесь за главный суперприз. Вы готовы сделать это лето еще ярче и провести незабываемые спортивные выходные в Нижнем Новгороде вместе с русскими перцами? Если да, тогда включайтесь. У нас есть 3 поездки на двоих до 24 июля включительно. Снимите видео со своим личным спортивным достижением, загрузите его на сайт rusradio.ru или разместите на своей страничке в соцсетях ВКонтакте или Одноклассниках с хэштегом «Русское радио на спорте в одно слово». Станьте победителем дня и выиграйте поездку.

0: И сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежей.

0: представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. 25 и 26 июля. Лужники. «Руки вверх». Билеты на redkassa.ru.
1: 15+. Я

нашего эфира, но это занятие не похоже на какое-то серьезное задание. Это приятное на слух времяпрепровождение в легкой, непринужденной атмосфере. Так что предлагаю приступать. Нашу двадцатку сегодня покидает малахитовый хит от группы «Винтаж», а открывает новинка граммофона. Наталья Подольская, Регина Тодоренко, «Подруга».

сеанс одновременной терапии от Натальи Подольской и Регины Тодоренко. Хит «Подруга» сегодня открыл двадцатку лучших песен русского радио. Что же, мы желаем девушкам легкого старта и успешного продвижения в золотом граммофоне. А я спешу напомнить, если вы хотите вершить музыкальные судьбы страны, заходите на сайт русрадио.ру и оставляйте свой голос за любимую песню. Нас ждет 19-я строчка. Давайте узнаем, чем занимается Владимир Пресняков, пока его супруга встречается с подругой. Слушаем хит «Выше облаков».

0: ФСК. Я их бизнес-класс приобрел под 11,9 годовых.
1: Респект.
0: А еще прибавь скидку от цены на сайт. Мне ее в офисе продаж сделали.
1: Поздравляю. Меньше по всем фронтам.
0: Сообразительность все же не твое.
1: Это почему?
0: Потому что вы...

0: В главном хит-параде страны главный позитивчик российского шоу-бизнеса Анна Семенович. «Если станет грустно, я тебе спою». Сегодня мы слушали этот хит на 18-й строчке золотого граммофона. Ну а теперь самое время узнать, кто сегодня оказался на 17-м месте хит-парада. Здесь Александра Воробьева, у которой свой способ справляться с чувствами. Она уверенно встречается с ними взглядом. Привет, моя меланхолия.
1: Номер

Лето есть лето, даже если дождь, даже когда жара. Даже если ты уже вернулся из отпуска, ну или поездка случится еще не скоро. Главное, хорошие люди рядом, ну и правильный настрой.

0: 9.
1: На русском радио «Золотой граммофон».
2: Золотой граммофон.
3: У лета, которое мы с вами прямо сейчас проживаем все вместе, немало аргументов, чтобы мы могли получить максимальное удовольствие от самого чудесного времени года. Теплое, согревающее солнце, наивкуснейшие ягоды и фрукты, сочная зелень, возможность запастись витаминами на следующий сезон. В общем-то, про осень, конечно, думать рано. Впереди еще половина лета, и я надеюсь, что вы проведете эту половину в компании «Русского радио». В студии Алена Бородина. Представлю вам

0: Да, и окей, одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
1: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Федерации одобрил закон о регулировании трудовых стажировок. Изменения в

0: недели. Наталья Подольская, Регина Тодоренко, «Подруга».
1: 19.
0: Владимир Пресняков, «Выше облаков».
1: 18.
2: Если станет грустно, я тебе спою.
0: Анна Семенович, «Если станет грустно».
1: 17.
2: Привет, моя меланхолия.
0: Александра Воробьева, «Привет, моя меланхолия».
1: 16.

таким светлым, ну и позитивным хитом «Какое счастье». Я надеюсь, что этим летом вы успеваете наслаждаться прелестями жизни. Ну, чтобы тоже почувствовать счастье во всех возможных его проявлениях. Так, а что у нас дальше? А дальше 9 место еженедельного хит-парада «Русского радио». Смотрите-ка, здесь мод «Намек на нас».

«Последнее прощай» в главном хит-параде страны. Мощный хит от Ларисы Долиной. Сегодня мы слушали эту песню на 8-м месте золотого граммофона. Я предлагаю вспомнить, какие у нас с вами есть летние развлечения. Велосипеды – раз, ролики – два, сапы – три. Но это для активных пользователей лета. Ну, а для тех, кто любит пассивный отдых – дачи, шашлыки и лежаки. Золотую середину, похоже, нашли наши следующие артисты. Александр Панайотов и Алиса планируют запустить бумажного змея.

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа.

0: а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: почемучкам. Включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику.

0: Я вот сегодня меньше тебя простоял за...
1: Глупышка, я процентен на квартиры ФСК. Я их бизнес-класс приобрел под 11,9 годовых.
0: Респект.
1: А еще прибавь скидку от цены на сайт. Мне ее в офисе продаж сделали.
0: Поздравляю, меньше по всем фронтам.
1: Сообразительность все же не твое.
0: Это почему?
1: Потому что выгоды от такой инвестиции вообще-то больше.
2: ФСК. Квартиры под 11,9% годовых и дополнительные скидки в офисе продаж. Для всех.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Закупайтесь продуктом.

0: Дом с собственным садом для прогулок.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Карин.

0: Реклама на русском.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза.

0: Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Мам!

пятницам за час до полуночи я в студию приглашаю гостей. Музыкантов, молодых, перспективных, кому есть что сказать, кому есть что привнести в музыку. Сегодня будет тоже гость, артист под ником Орбитальный. Кто, чем хорош, чем знаменит, что там за песню выпустил. Все расскажу своевременно. Пока же Полина Гагарина на русском.

0: семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
3: «Корона».

0: 24.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Казахстан».

Глупее. В ходе тестов было доказано, что влюбленные мужчины сразу же в процентах, причем весьма ощутимо, теряют эти вот когнитивные умственные способности. С женщинами при этом все в порядке. Влюбленная женщина также плодотворна и успешно может работать. Мужчина нет. Сразу вспоминается Фаина Георгиевна Раневская, да, ее бессмертная, что женщины гораздо умнее мужчин, потому что вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги. С мужчинами такое бывает. Всем влюбленным большой привет. Это «Русское радио». В эфире по-прежнему Максим Привалов. Танцуем дальше. Прохладно.

0: 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30.

0: Билеты на сайте rusradio.ru. 12+.
1: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают. Рекламная служба Русского радио. 5797799. Код 499.
2: Русское радио в твоем мобильном.
3: Русское радио.
2: В любое время. В любом месте. Вместе.

только одно направление. В случае нарушений нельзя будет участвовать во всех предметах до конца учебного года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Мероприятие объединило более 1000 компаний. Глава региона сообщила

Оказывается, день дарения подарков. Это не я так в лоб намекаю вам, что у меня сегодня день рождения. Это действительно праздник такой на календаре. О ваших праздниках, личных, профессиональных, наличных, узнаем в следующем часе. Он будет интерактивным. В 22:00 вечерний стол заказов на русском. А пока любимая музыка. Айова, Слава, Градусы, Дмитрий Маликов и многие-многие другие. Никуда не уходите, и все будет хорошо.

0: На что обратить внимание в кинотеатрах? Конспектируйте.
1: На русском радио «Афиша».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов, и мы с вами дождались, возможно, главной премьеры этого лета — «На деревню дедушке 2». Главный герой Владик вновь проводит каникулы у теперь уже любимого деда Юры. Но тут появляется второй — дед, который по папе. И у пенсионеров начинается соперничество за внимание внука. От едких подколов до открытого противостояния. Дед Юра, тот, что первый, основной, все больше чувствует, что проигрывает. Но вдруг надо смотреть, друзья. Юрий Стоянов, Федор Добронравов,

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Застрахуем.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Федерации одобрил закон об ужесточении требований к доходам мигрантов. Согласно документу, иностранные рабочие будут оплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа не только за себя, но и за всех членов семьи, которые находятся в России и не работают. Также мигранты будут обязаны обеспечивать себя и детей доходом

кстати, смотрите на ленту новостей, видите публикацию про стол заказов и в комментариях оставляете сообщение. Меня зовут Максим Привалов, как зовут вас? Хочется познакомиться. Давайте, пишите, жду.

Юля, сегодня день рождения у меня, но я не хочу превращать этот стол заказов в собственный бенефис, хотя огромное количество сообщений, за что вас благодарю. Давайте кого-нибудь другого поздравим. Например, Георгия, у него сегодня тоже праздник. Поздравляю, Георгия, с днем рождения, с выпуском и с прохождением других важных этапов твоей жизни. Она у тебя непременно будет счастливой. Твоя Мурта, вот так написано. Еще есть по скриптум: загляни в почтовый ящик в родном городе. Таинственно. Слушаем вас на даче Варудиева, это Дмитровский район, Московская область. Всем, кто знает, большой привет от Василия Козловского. Вот теперь мы вас знаем, дорогой Василий. Любимого супруга Антона из Ростова-Великого, с днем рождения, твоя семья, Надежда, кстати.

успехов, здоровья, исполнения мечт, желаний. Пусть жизнь как зебра, полоса черная, полоса белая. Так пусть в твоей жизни всегда будут сплошные белые полосы. Да, хочу встретить зебру альбиноса, только с белыми полосками. Привет Никите, главному гонщику. Дома ждет тебя вкусный ужин. Люблю тебя, Даша. Так что, Никита,

0: отпуска. Мы завтра как раз уезжаем. А, значит, у нее первый день отпуска, а те, кто нам написал, они, наоборот, как раз уезжают из отпуска. Значит, привет Оленину и Подольску, куда мы завтра едем. Сестра Наталья. Ну, у вас просто смена. Смена пажеского караула. Вы погуляли, теперь сестрица. Хорошего отдыха всем, кто уже этим приятным делом занимается. Расскажите, где вы, с кем вы, как вы. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Ждем.
1: Стол заказов русского радио.

0: отдыхаешь? Я во льве. Во льве Толстом. Как будто в романе каком-то. Ладно, стол заказов на русском. Мы вернемся к сообщению. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Отправляйте.
1: Стол заказов русского радио.

моєму мужу Тімке. Скажіть, що я його сильно люблю. По скрипту ми чуток поругалися від Лінуськи. Лінусь, ну будьте мудрее. Обижаетесь дольше? Да нет, конечно, сделайте первый шаг. Смотрите, как он сейчас обалдеет, если вы первые пойдете на мировую. Ух, порадуйте человека, стол заказов продолжается.

тусу. А ты их Валера. Причем, мне кажется, Валера – это все-таки девушка. Лера. Лешка, ну набор у вас, ну компашка. Я не удивлюсь, что это тоже девочки. Минус, суетолог, медведь, мамай и кактус. Вот затусить бы, да, в такой компашке. Ух. Так, давайте помотаем еще. Я почему сегодня так много мотаю? Потому что у меня день рождения. И об этом слушатели помнят и пишут мне хорошие слова. Я с благодарностью все. Но, чтобы не оккупировать эфир, уступаю дорогу остальным. Привет собравшимся на природе у костра под шашлычок. Аж выговорить не смог, как шашлычка захотелось.

0: поздравлений.
1: Последний рывок, финальная минута, сообщения в столе заказов летят, только успевай ловить. Татьяне и Дмитрию большой привет. Не знаю, где слушают нас, танцуют, отдыхают, молодцы. Лучи добра всем, кто сейчас слушает русское радио, пусть вечер будет ярким. Это Маша из города Тольятти. Здорово. Так, еще что есть. Донецк, это, по-моему, об этом уже говорили сегодня. Спасибо, что слушаете и там тоже. Давайте вот такое прочитаем. Доброй ночи, поздравляем с днем рождения, во-первых, вас. Во-вторых, во-вторых, поздравляем, супруга Андрея.

Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума во вторник рассмотрит предложение правительства о стабилизации цен на топливном рынке. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Кабинет министров внес поправки сегодня. Среди мер предлагается установить импортный демпфер для дизельного топлива. Такой же механизм работает для бензина, когда выплачивают компенсацию за поставки по ценам ниже экспортных. Минпросвещение предложило изменить формат предмета «Основы безопасности»

0: группы Филатов и Кэрос. Ближе к финалу Мэри Гу с премьерой «Настоящий». То ли про чувства, то ли про брендовые вещи. Пятая премьера «Всегда гостевая». Сегодня в нашей студии неопознанный музыкальный объект, артист с космическим именем «Орбитальный». Давайте устанавливать контакт.
1: Русский старт на русском радио.
0: Хотя не такой уж он и неопознанный. Под ником «Орбитальный» скрывается Вячеслав Петренко в нашей студии. Слава, привет!
2: Привет, только Слава, пожалуйста. Вячеслав, ну, для меня максимально...

0: потом следы все растворились и исчезли. Что случилось? Ты ушел танцевать дальше? И...
1: Я просто перестал появляться в медиаполе, все.
0: А
1: да.
0: Почему? Что-то случилось, какая-то личная история там?
1: Нет, это в целом, это взросление, я бы сказал. Плюс потом кризис, я думаю, да, можно это озвучить, который происходит с некоторыми людьми от 25 до 30 лет. И как раз я это тоже, я через этот путь проходил.

0: здесь надо было сделать по-другому. Ах, вот здесь вот я дышал не слишком ровно, не слишком томно.
1: Я смогу это, на это ответить только спустя несколько лет. Так всегда у меня. То есть я что-либо сделал, неважно, это будет танцы, какая-либо съемка или сейчас песня, мне нравится то, что я делаю, именно поэтому я это показываю миру. Неважно, это будет ролик какой-то даже минимальный, мне это нравится. Мне нравится то, что я сейчас делаю. А вот нужно ли тут что-то было менять, я только спустя время могу сказать. Иногда мне кажется, да, это плохо, надо было все менять. А иногда я такой, ничего себе, это я сделал. Это действительно я так выступал, танцевал, еще что-то говорил.
0: А вы, кстати, напишите нам, плохо это или хорошо. 8-916-003-105-7, ведь номер-то работает по-прежнему. Хоть стол заказов и закончен.

0: как это называется, космическое творческое имя, орбитальный. Мне тема близка, я только что вернулся с Байконура. Я запускал Союз МС-29. Ну, не сам, конечно, он взлетел, но я приложил к этому все, что мог. А во-вторых, орбитальный — это слава. Слава Петренко, человек, который участвовал в танцах, был супер популярный, потом куда-то исчез и вдруг вернулся певцом. Давай так, смотри, кто тебя надоумил петь-то все-таки?
1: Все очень просто. Где-то год, наверное.

0: имя будем оставлять или просто отдельно оставим, ну, решим?
1: Слава орбитальный.
0: Допустим, как Слава Мерлоу и так далее. Да, это же сейчас используют.
1: Ага.
0: Они такие: Слав, скорее всего, это будет какое-то шансоновое имя.
1: Немножечко, да.
0: Да, тебе не пойдет.
1: Шуркаретный.
0: Я говорю: ладно,
1: Слава орбитальный.
0: Хорошо, я не против. И в итоге...

0: чаще всего я не слушаю попсу. Но я действительно согласен с тобой, что как будто бы я уже слышал эту песню.
1: Ну, это продолжение всего того, что было до этого. Это фирменный стиль, почерк, Ну, вообще вопросов нет. Сделано все супер качественно, Севилья замечательно спела, все. Ну, не знаю, мне кажется, что это уже все оттусили и по барам, и по клубам в каждой второй песне. Может быть, это я уже наелся. Все остальные, ну, сорян. Так, ты говоришь, я не слушаю поп-музыку. А что ты слушаешь тогда?
0: Я с детства слушаю рэп. Разный, зарубежный, русский. Я просто люблю, да, танцевать и тренироваться под эту музыку.
1: А почему тогда ты не стал, когда вот тебе написал продюсер?
0: Это, я хочу, знаешь, быть рэпером. Вот этот момент, кстати, очень важный.

0: пытался к этому привыкнуть, переехал в Москву и 6 лет жил в Москве. Работал, разные проекты, разные съемки и так далее. Модельная история у меня потихонечку началась. В этой сфере начал себя дополнительно пробовать. И, к сожалению, все мое окружение было из тех людей, которых интересовали только деньги. Только возможность заработать побольше, куда-то пробиться, пролезть.
1: Через даже тебя, получается.
0: Не только, вообще в целом, при любой возможности. И если это вначале казалось бы логичным, потому что город-то не дешевый, со временем это превратилось уже для меня в перебор. И даже мой знакомый, который там у Киркорова

0: глупая. И мы по-любому должны создать какую-то квинтэссенцию всего, где есть брейкер, который поет, который дает эмоции, который... Ребят, кстати, простите, мы сегодня это обсуждали. Мы делаем песни в первую очередь для девушек, для женщин, потому что мы очень любим женщин.
1: Ну, ты на сцене, во-первых, да, конечно.
0: Не для парней. Если вам нравятся мои песни, я очень рад, спасибо, ребят, я рад. Слушайте, танцуйте. Ну, мы это для девушек делаем.
1: Ну, ты сейчас подсек.

0: Пятничная летняя легкая история. Новинка на русском радио. Филатов и Кэрос, СТ. Там, где рассвет. Где-то уже рассвет, действительно. Страна большая. На востоке утро. Поэтому вам доброе утро. У нас вечерние посиделки в рамках русского старта. Сегодня Слава Петренко напротив меня. Он же артист орбитальный. Привет тебе еще раз.
1: Привет.
0: Кстати, трансляция идет. Последние минуты, буквально минут 5 у нас осталось. На все про все еще одну новинку послушать. Я понял, кого ты мне напоминаешь.
1: Так.
0: Группа называется Måneskin. Вот это итальянская. Ты очень похож образом на солиста вот этого. Включите трансляцию на сайте и в группе ВКонтакте. Согласитесь, что я прав. Вот есть что-то.
1: Слушай, я когда в Европе был, неважно в каком я городе, я везде местный.
0: А.
1: Я везде.

0: по
1: полезная
0: башке.
1: Была, да.
0: По
1: да.
0: башке, потом там башка встала на место, и ты готов снова вот к тому, чтобы быть нужным, полезным и интересным. Пусть все исполнится, пусть вот этот орбиток, на который ты метишь, с тобой случится, а может быть дальше, выше, выше. Зачем на да. орбиту? Лети к Солнцу прямо.
1: М? Да.
0: Все, ждем твоих новых песен. Это был «Орбитальный». Меня зовут Максим Привалов, это «Русское радио». Мы сохраним трансляцию, чтобы вы могли пересмотреть и написать в комментариях, похож ли он на стилиста Манескин или нет. Пока, хороших выходных.
2: Каждую пятницу за час до

искусственного интеллекта. Московские власти заявили об эффективности системы именных билетов в театрах. В столичном департаменте культуры заявили ТАСС, что такая мера позволила в том числе повысить уровень безопасности, а еще сократилась активность на рынке перепродажи билетов. Больше года назад городские власти разрешили покупку билетов в театры на концерты на государственных площадках только при предъявлении документов, подтверждающих личность. Синоптики спрогнозировали потепление в Москве в наступившие выходные и предстоящий понедельник. В гидрометцентре заявили Интерфаксу, что ожидается теплая погода без осадков. Температура в дневные часы будет достигать 30 градусов. Из-за сухого воздуха будет ощущаться погода, как в пустыне.

Если у вашего ребенка напрочь отсутствует кнопка выколы по любому вопросу, от римского права до рецепта идеальной овсянки на завтрак, он имеет собственное мнение, которое высказывает остроумно и уморительно, знаете, вы растите артиста разговорного жанра, который, возможно, много лет спустя окажется вот здесь, в студии русского радио, на моем теплом насиженном местечке и будет развлекать страну собственно.

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио» всегда с тобой.

Ну что, еще раз привет всем собравшимся. Погоды столичные неустойчивы, пока прохладно, через пару дней будет адская жара. +16 сейчас, ясно, осадков не

Калинина с вами до 8 утра. Я надеюсь, что окажусь тем самым товарищем, вместе с которым вам, друзья мои, и отдыхать, и работать, и просто жить будет максимально комфортно.

0: привет. Если что, я с вами до 8 утра.
1: Как жить здорово, чтобы быть здоровым? В понедельник в 20:30. Ближе к телу на русском.

здесь аплодисменты. Все трудности позади. Через несколько дней путешествие в Карелию. Потом в гости в Беларуси. Хочется пожелать, чтобы глаза светились радостью, а жизнь была яркой, красивой и успешной. Обнимаю крепко. Какие прекрасные пожелания. Так только мама может написать. Ну что, дорогая Свет Светлана, вы теперь дипломированный специалист. Я уверена, что найдете свое место в жизни. И карьерный рост, и успехи яркие, профессиональные. Все это впереди. Кристина Бакина сообщает: большой привет из Сибири. Пожалуйста, передайте моему сыну Олегу и снохе Софье, а также моему любимому мужу Дмитрию большой привет. Всех обнимаю, всех люблю. Дорогая Кристина.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Очень меня радует, что мод он из наших, из СОФ, кто по ночам любит работать и слагать ритмы, куплеты, но затем так

номер Пресняков и Котейка в продолжении стола заказов. У кого-то ночное, а у кого-то утреннее, независимо от того, который час в вашем городе. Пусть все-все будет хорошо. Друзья мои, у нас...

0: Есть. А Сашуль нам пишет: передаю привет в родной город Новосибирск моим подругам Вере, Ксюше, Соне и Оле от Александра из Питера. Ну что, принимается еще один привет. Следующий стол заказа в 2 часа дня. Постарайтесь не пропустить за минувший час. Всем спасибо.
1: Стол заказа Русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.